Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Титанике.
1: Как себя вести при обстреле?
2: Запомните основные принципы.
1: Чем ниже, тем безопасней.
2: Берегись окон и ненадежных конструкций.
1: Транспорт – источник возгорания.
2: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
1: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
2: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
1: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
2: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
1: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
2: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
1: Держите детей рядом.
2: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
1: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ты меня...

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мёрз.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается.

0: Радио Z.
1: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47.

0: 7-22.
1: СЭД «Луговая». Мы строим жизнь за метры.
0: ООО «Специализированный застройщик СЭД «Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Зет».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам нас противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки.

0: перевозки, городская доставка. Solers. Справиться с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Кремль не располагает данными о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Офиса украинского президента Кирилла Буданова. Последний анонсировал возможную встречу украинской и российской делегации в сентябре. Буданов отметил, что переговорный трек сейчас находится на паузе, но его планируют оживить. Глава Офиса Зеленского также добавил, что в переговорах должна будет участвовать и американская сторона. В правительстве создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. В числе основных задач – анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования объектов и контроль за их своевременным восстановлением, а также минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациентов будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследования будет оформляться в одном экземпляре, данные внесут в медицинскую карту пациента. Будет разрешено использование зарегистрированных в России медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта. Максимальное количество баллов за ОГЭ 2027 по русскому языку увеличено до 38, сообщили в Рособорнадзоре. Другие изменения ОГЭ, вступающие в силу в новом учебном году. Первичный балл за итоговое собеседование по русскому языку снижен с 20 до 17. Общее количество заданий сокращено с 4 до 3. Из экзамена по истории убрано одно задание повышенной сложности. Общее их количество уменьшилось с 24 до 23. Количество заданий в ОГЭ по обществознанию сокращено с 24 до 20. Максимальный первичный балл снижен до 32. Экзамены по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, информатике, физике, математике и химии останутся такими же, как и в прошлом году. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж Влада Автобелогорья. Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях. Предложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Кремль не распространяет.

располагает данными о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Офиса украинского президента Кирилла Буданова. Последний анонсировал возможную встречу украинской и российской делегации в сентябре. Буданов отметил, что переговорный трек сейчас находится на паузе, но его планируют оживить. Глава Офиса Зеленского также добавил, что в переговорах должна будет участвовать и американская сторона. В правительстве создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. В числе основных задач – анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования объектов и контроль за их своевременным восстановлением, а также минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациентов будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследования будет оформляться в одном экземпляре, данные внесут в медицинскую карту пациента. Будет разрешено использование зарегистрированных в России медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта. Максимальное количество баллов за ОГЭ-2027 по русскому языку увеличено до 38, сообщили в Рособорнадзоре. Другие изменения ОГЭ, вступающие в силу в новом учебном году. Первичный балл за итоговое собеседование по русскому языку снижен с 20 до 17. Общее количество заданий сокращено с 4 до 3. Из экзамена по истории убрано одно задание повышенной сложности. Общее их количество уменьшилось с 24 до 23. Количество заданий в ОГЭ по обществознанию сокращено с 24 до 20. Максимальный первичный балл снижен до 32. Экзамены по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, информатике, физике, математике и химии останутся такими же, как и в прошлом году. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе Монарх Крема 180 граммов, 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
6: Звони 8 800 621 75.
5: Не габаритика. Работа рядом.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой,

0: на вкус.
1: Радио Z.
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Он писал ей, когда затихала по утрам городская стрельба. У нее во дворе расцветала и бурлила ручьями весна. Гул сирены и злость от бессилия не давали покоя юнцу. Он пошел воевать за Россию, поклонившись родному отцу. Мать не знала, невеста молчала. Но зато поддержали друзья. Мать письмо его позже читала, утирая рукой глаза. Взвод, задача стоит перед нами. Седовласый твердил старшина. Тот опорник напичкан врагами. Им позиция наша видна. На рассвете готовность забраться, уничтожить и местность занять. А сейчас отдохнуть, постираться. Кто дежурит, дежурить, не спать. На рассвете парнишка поклялся выжить, выполнить данный приказ. Он с характером был, не боялся. Добровольцем писался спецназ. Захватили опорник и пленных. И настала везде тишина. Помолчали за всех погребенных, что свой долг отслужили сполна. Он писал ей, когда затихала, по утрам городская стрельба. У нее во дворе расцветала и бурлила ручьями весна. Александр Самойлов, боец специальной военной операции.
2: На дворе трава, на траве дрова. Не хочу рубить дрова на траве двора. Это не хандра, просто 5 утра. Для тебя любовь игра, а мне спать пора.

Молодость прошла, где же ты была? Ведь любовь не так уж зла, чтоб любить.

0: нет, обиды тем более нет. Это жизнь, Люси, это просто мои часы спешат. Большой привет, большой привет, большой привет.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Рубежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Кремль не располагает данными о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров между Россией, Украиной и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Офиса украинского президента Кирилла Буданова. Последний анонсировал возможную встречу украинской и российской делегации в сентябре. Буданов отметил, что переговорный трек сейчас находится на паузе, но его планируют оживить. Глава Офиса Зеленского также добавил, что в переговорах должна будет участвовать и американская сторона. В правительстве создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

экономики. Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями стали вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Концевой. В числе основных задач – анализ состояния обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, выработка мер, направленных на обеспечение нормального функционирования объектов и контроль за их своевременным восстановлением, а также минимизация негативных социально-экономических последствий, связанных с нарушением работы предприятий. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациентов будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследования будет оформляться в одном экземпляре, данные внесут в медицинскую карту пациента. Будет разрешено использование зарегистрированных в России медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта. Максимальное количество баллов за ОГЭ-2027 по русскому языку увеличено до 38, сообщили в Рособорнадзоре. Другие изменения ОГЭ, вступающие в силу в новом учебном году. Первичный балл за итоговое собеседование по русскому языку снижен с 20 до 17. Общее количество заданий сокращено с 4 до 3. Из экзамена по истории убрано одно задание повышенной сложности. Общее их количество уменьшилось с 24 до 23. Количество заданий в ОГЭ по обществознанию сокращено с 24 до 20. Максимальный первичный балл снижен до 32. Экзамены по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, информатике, физике, математике и химии останутся такими же, как и в прошлом году. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: «Ракетная». Работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика». Работа рядом. «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях. Предложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года.

наших родных земляков. Всех по свету их не сосчитать. Но друг другу ведь каждый готов в трудный час руку помощи дать. Я люблю вас всем сердцем своим, и душа всегда с вами моя. Россияне, родные мои.

0: россияне, родные мои. Мать Россия, святая земля, россияне, родные мои. Мать Россия, святая земля, россияне, родные мои.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Позывные, позывные, сколько ж вас, мои родные. Здесь у каждого он свой, личный, как жетон стальной. Док, сержант, смешной француз, хан, Байкал, Донбасс, индус, горец, серый будулай, Каспер, Месси, самурай. Сокол, Волга, сват большой, мир, гранит, Дантес, малой, лис, матрос, азар, иртыш, Зевс, морпех, таймы, малыш. Много разных позывных, и серьезных, и простых. Каждый воин со своим, словно с именем вторым. Имена ж остались дома. Мишка, Игорь, Генка, Рома. Павел, Федор, Рамазан, Николай, Санек, Руслан. Вовчик, Юра, Алхазар, Толик, Лев, Шамиль, Назар. Дмитрий, Петр, Алексей, Серафим, Жаргал, Сергей. Костя, Жека, Базан, Гриша, Стас, Илья, Иван. Чьи-то братья, сыновья, внуки, правнуки, мужья, кумовья, сваты, отцы. Все они сейчас бойцы, как когда-то наши деды приближают день победы. Бьют врага без передышки, бьют мужчины и мальчишки. А вернувшись по домам, вспомнят всех по именам. Лис, Санек, Азар, Руслан, Зевс, Шамиль, Большой, Иван, Волга, Мишка, Мир, Илья, чьи-то братья, сыновья, вспомнят всех до одного, не забудут никого, ни погибших, ни живых, много разных позывных.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: солнечным жарким летом. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На заседании оперативного штаба утвердили формат обучения на новый учебный год. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что решения принимались отдельно по каждому муниципалитету с учетом оперативной обстановки. В очном формате школы и детские сады будут работать в 14 муниципалитетах, которые не относятся к приграничным. Белгород, Алексеевский, Вейделевский, Губкинский, Ивнянский, Карачанский, Красненский, Красногвардейский, Новоскольский, Прохоровский, Равенской, Староскольский, Чернянский и Яковлевский округа. В 8 приграничных округах вводят смешанный формат. Часть школ будет учиться очно, часть дистанционно. При этом за главами муниципалитетов закреплено право оперативно переводить учреждения на удаленку в случае ухудшения обстановки. Это касается Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Красноярушского, Ракитянского и Шебекинского округов, отметил глава региона. Всего по области дистанционно будут работать 65 школ из 530. В 44 из 476 детских садов организуют дежурные группы. В населенных пунктах с наиболее сложной обстановкой отдельные дошкольные учреждения временно приобретают.

останавливают работу. Для родителей, которые хотели бы перевести ребенка на дистанционное обучение, мы сохраняем такую возможность. В муниципалитетах, где принято решение об очном формате, можно подать заявление. Вопрос рассмотрят индивидуально, добавил Александр Шуваев. Кроме того, из 33 колледжей и техникумов 30 будут работать очно. 3 техникума в Рокитянском и Шебекинском округах переходят на дистант. 6 вузам рекомендован очный процесс. При этом студенты могут перейти на индивидуальный график обучения по решению своего учебного заведения в соответствии с внутренними положениями. Александр Шуваев в преддверии Дня шахтера посетил Яковлевский ГУК. Он спустился на -425 горизонт подземного рудника, где коллектив из более чем 2000 человек добывает руду для металлургических заводов. В 2025 году комбинат выдал свыше 3,3 миллиона тонн сырья. На предприятии идет модернизация, закупается отечественная техника, строятся новые выработки. Глава региона пообщался с бригадой, которая применяет новую технологию крепления выработок. Обсудили безопасность, подготовку к зиме и выплаты пострадавшим жителям. Также Шуваев побывал в депо по ремонту электровозов, открытом в 2024 году. Оно позволяет одновременно обслуживать состав из 12 вагонов. Ко дню шахтера 7 сотрудников комбината награждены государственными и региональными наградами. Белгородец выиграл серебро на чемпионате России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске. Белгородскую область на чемпионате представили подопечные тренера Артема Мальцева, Данила Тричев и Полина Пшеничных. Данила Тричев выиграл серебро в спринте, а Полина Пшеничных вошла в десятку лучших лыжниц страны и получила звание мастера спорта России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Есть жизнь, идущая как прежде. А есть другая. Для ребят. Полна тепла она, надежды, ну и молитвы за солдат. Там люди говорят руками, там кто-то вяжет, кто-то шьет, а кто-то машет топорами и лес ребятушкам везет. То собираются носилки, то сеть плетется, чтоб укрыть, а то пакуются посылки, чтоб никого нам не забыть. И в этой жизни для всех новой нашли мы много дорогих, родных, любимых, самых милых, людей недавно нам чужих. Мы встали рядом, друг за другом, сплотились в волонтерский ряд, и каждый тут протянет руку помочь и поддержать солдат. Спасибо Господу, что вместе. Спасибо мужу, что в строю. Спасибо маме за поддержку и детям силы, что дают. Мы вместе сможем, вместе сдюжим. Врага мы вместе победим. В единстве нашем наша сила. Россию вместе отстоим. А если кажется кому-то, что наша жизнь не тем кипит, ответим смело мы и круто, что мы живем, а кто-то спит.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и детей.

0: за чертой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На заседании оперативного штаба утвердили формат обучения на новый учебный год. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что решения принимались отдельно по каждому муниципалитету с учетом оперативной обстановки. В очном формате школы и детские сады будут работать в 14 муниципалитетах, которые не относятся к приграничным. Белгород, Алексеевский, Вейделевский, Губкинский, Ивнянский, Карачанский, Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Прохоровский, Равенской, Старооскольский, Чернянский и Яковлевский округа. В 8 приграничных округах вводят смешанный формат. Часть школ будет учиться очно, часть – дистанционно. При этом за главами муниципалитетов закреплено право оперативно переводить учреждения на удаленку в случае ухудшения обстановки. Это касается Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Красноярушского, Ракитянского и Шебекинского округов, отметил глава региона. Всего по области дистанционно будут работать 65 школ из 530. В 44 из 476 детских садов организуют дежурные группы. В населенных пунктах с наиболее сложной обстановкой отдельные дошкольные учреждения временно приостанавливают работу. Для родителей, которые хотели бы перевести ребенка на дистанционное обучение, мы сохраняем такую возможность. В муниципалитетах, где принято решение об очном формате, можно подать заявление. Вопрос рассмотрят индивидуально, добавил Александр Шуваев. Кроме того, из 33 колледжей и техникумов 30 будут работать очно. 3 техникума в Ракитянском и Шебекинском округах переходят на дистант. 6 вузам рекомендован очный процесс. При этом студенты могут перейти на индивидуальный график обучения по решению своего учебного заведения в соответствии с внутренним.

внутренними положениями. Александр Шуваев в преддверии Дня шахтера посетил Яковлевский ГОК. Он спустился на -425 горизонт подземного рудника, где коллектив из более чем 2000 человек добывает руду для металлургических заводов. В 2025 году комбинат выдал свыше 3,3 миллиона тонн сырья. На предприятии идет модернизация, закупается отечественная техника, строятся новые выработки. Глава региона пообщался с бригадой, которая применяет новую технологию крепления выработок. Обсудили безопасность, подготовку к зиме и выплаты пострадавшим жителям. Также Шуваев побывал в депо по ремонту электровозов, открытом в 2024 году. Оно позволяет одновременно обслуживать состав из 12 вагонов. Ко дню шахтера 7 сотрудников комбината награждены государственными и региональными наградами. Белгородец выиграл серебро на чемпионате России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске. Белгородскую область на чемпионате представили подопечные тренера Артема Мальцева, Данила Тричев и Полина Пшеничных. Данила Тричев выиграл серебро в спринте, а Полина Пшеничных вошла в десятку лучших лыжниц страны и получила звание мастера спорта России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

Летние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Не Говоритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Не Говоритика. Работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии «Оргбизнес» здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство профинансирует льготы для железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Более 9,5 миллиардов рублей будет направлено железнодорожникам на возмещение расходов на перевозку агропродукции по льготным тарифам. Это поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке и в полном объеме выполнить экспортные обязательства. Логистика в Азовско-Черноморском бассейне сейчас непростая. Ведется работа по изменению маршрутов доставки грузов, отметил Михаил Мишустин. Он поручил Минсельхозу оперативно реагировать на нештатные ситуации и при необходимости оказывать помощь сельхозпроизводителям и регионам. Первый зампред правительства Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники обсудили вопросы защиты объектов логистики и торговли. Минпромторгом России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Александр Новак поручил продолжить работу по устойчивому снабжению регионов топливом. Об этом вице-премьер заявил на совещании в правительстве с участием профильных ведомств и нефтяников. Он призвал представителей Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и отраслевых компаний контролировать состояние запасов бензина и дистоплива. Также Новак поручил обеспечить бесперебойную работу логистики топлива в регионах. Федеральная антимонопольная служба работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей, сообщил Кабинет министров. Стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллиона в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. Агентство уделяет особое внимание созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. За 4 года его удалось нарастить более чем в 2,5 раза. В Госдуме призвали наладить связь в поездах дальнего следования. По словам депутатов, поезда дальнего следования должны иметь доступ к спутниковому интернету, а качество связи должно стать обязательной услугой для пассажиров. Технологии уже существуют. Разработаны станции спутниковой связи, ведутся тесты терминалов

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика, работа рядом.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой путь

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 августа, в регионе облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

тишине руки, отзвуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство профинансирует льготы для железнодорожных перевозок сельхозпродукцией. Более 9,5 миллиардов рублей будет направлено железнодорожникам на возмещение расходов на перевозку агропродукции по льготным тарифам. Это поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке и в полном объеме выполнить экспортные обязательства. Логистика в Азовско-Черноморском бассейне сейчас непростая. Ведется работа по изменению маршрутов доставки грузов, отметил Михаил Мишустин. Он поручил Минсельхозу оперативно реагировать на нештатные ситуации и при необходимости оказывать помощь сельхозпроизводителям и регионам. Первый зампред правительства Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники обсудили вопросы защиты объектов логистики и торговли. Минпромторгом России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Александр Новак поручил продолжить работу по устойчивому снабжению регионов топливом. Об этом вице-премьер заявил на совещании в правительстве с участием профильных ведомств и нефтяников. Он призвал представителей Минэнерго, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и отраслевых компаний контролировать состояние запасов бензина и дистоплива. Также Новак поручил обеспечить бесперебойную работу логистики топлива в регионах. Федеральная антимонопольная служба работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей, сообщил Кабинет министров. Стало известно о росте числа доноров в России до 1,5 миллионов в год. Количество донаций превысило 3,5 миллиона, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Это позволило увеличить заготовку цельной донорской крови с 2020 года на 47%. Агентство уделяет особое внимание созданию стратегического резерва крови и ее компонентов. За 4 года его удалось нарастить более чем в 2,5 раза. В Госдуме призвали наладить связь в поездах дальнего следования. По словам депутатов, поезда дальнего следования должны иметь доступ к спутниковому интернету, а качество связи должно стать обязательной услугой для пассажиров. Технологии уже существуют. Разработаны станции спутниковой связи, ведутся тесты терминалов на железной дороге. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите-ка. Работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях. Предложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской.

часть не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались возвращения, еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим

0: миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про.

0: а не метры.
1: ООО «Специализированный застройщик сет-газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
3: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 136 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 17 округам. Противник совершил 5 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 261 беспилотник сбит и подавлен. В результате террористических действий ВСУ в Шебекинском округе погибли двое мужчин, среди которых был фельдшер скорой помощи. Искренние соболезнования семьям погибших. В Белгородском и Шебекинском округах получили ранения 9 человек, включая двоих сотрудников скорой помощи. В регионе наращивают усилия по обновлению дорожной инфраструктуры. Об этом рассказал Александр Шуваев. В 2026 году планируют построить и отремонтировать почти 332 километра дорог. На эти цели будет направлено более 23 миллиардов рублей, сообщил глава области. Уже выполнены работы на более чем 86 километрах. Один из масштабных проектов – капремонт путепровода по проспекту Ватутина в Белгороде. Работы стартуют в октябре. После ремонта путепровод станет современнее и удобнее. 5 полос движения, включая выделенную для общественного транспорта, тротуары с раздельным движением пешеходов и велосипедистов, центральная разделительная полоса. Это повысит пропускную способность и безопасность. Полностью закрывать путепровод не будут, движение поочередно организуют в 2 полосы по одной половине путепровода. Подрядчик планирует завершить работы в ноябре 2028-го. В Белгороде продолжается восстановление поврежденных ударами беспилотников домов, рассказал Валентин Демидов. В одном из многоквартирных домов была полностью уничтожена кровля, разрушены плиты перекрытий на 4-м и 5-м этажах, лестничные пролеты и шахты дымоудаления. Серьезные повреждения получили 7 квартир. В 6 квартирах уже возведены кирпичные стены и смонтированы плиты перекрытия. Параллельно идет ремонт дымоходов на крыше и демонтаж карнизов. Еще одна многоэтажка повреждена осколками беспилотника, который попал в дом напротив. В 20 квартирах разбиты стекла, выполнены замеры, заказаны окна, идет монтаж новых стеклопакетов. Замена окон также ведется в 55 квартирах, куда уже завезены необходимые материалы. После установки строители приступят к остеклению балконов. Восстановительные работы идут без выходных. Стремимся максимально сократить сроки, отметил градоначальник. Всего в работе находятся 2379 квартир и 371 частный дом. Белгородцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе признания и поддержки сообществ «Городские интонации». Конкурс направлен на выявление и поддержку лидеров городских преобразований, чьи реализованные проекты формируют новый облик территорий, вдохновляют жителей и служат примером для тиражирования по всей стране. К участию в конкурсе приглашаются физические лица, граждане России, достигшие совершеннолетия, юридические лица, некоммерческие организации, СМИ, коммерческие компании, корпоративные фонды и субъекты малого предпринимательства. Прием заявок с 24 августа по 15 октября. Подробная информация размещена на сайте urbanintonations.ru. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Совсем недавно Леночка была у нас в гостях и брала интервью. Теперь мы поменялись местами. Я буду брать интервью у Лены. И расскажет она, конечно же, о своей газете и о том, чем они занимаются, для кого предоставляют материал и что интересного у них происходит.
2: Газета у нас достаточно известная, «Белгородская правда», газета, которая в следующем году отметит 110 лет. Это огромный период исторический, эпохальный, можно сказать, потому что газета пережила все: революцию, Великую Отечественную войну, коллективизацию, восстановление Союза, затем, естественно, 90-е годы. Ну, это настолько всего много, что сейчас, мне кажется, мы переживаем вот такой тоже непростой период, но, наверное, мы переживаем это достойно, потому что у нас есть большой опыт.
1: 110 лет – это солидная дата. И вот если вспомнить свое детство, то всегда мы ждали того дня, когда в почтовый ящик будет брошена газета почтальоном, и это было всегда событием. Вот я сейчас об этом рассказываю, у меня мурашки идут по коже, потому что действительно мы настолько ждали эту газету, и мы читали, и передавали друг другу, и всегда, конечно, было честью быть подписанным на газету. А в вашей семье читали?
2: Конечно, в моей семье читали всегда периодическую печать. Им очень много. Папа мой выписывал и «Правду», «Известия», такие газеты, которые были для него важны. Мы выписывали всегда «Районку» обязательно. Конечно же, это повторилось и в моей семье, потому что, когда не было такого развития интернета, я тоже выписывала газеты и журналы, конечно же. Журналы я выписываю по сей день. И знаю таких друзей своих, которые имеют возрастных родственников, сейчас выписывают газеты. Газеты, они обязательно. Ну, время меняется, поэтому, может быть, конечно же, сейчас таких людей, которые знают вообще о том, что такое подписка, ну, может быть, стало меньше. Ну, что ж, я хотела бы сказать, что газетные формы – это большие, крупные формы, это очерки, зарисовки, интервью, которые осилит, может быть, не каждый молодой человек за один раз, но я хочу сказать, это глубокий взгляд на происходящее. Вот когда читаешь такое, вот, например, очерк, о человеке. Mm-hmm. Ну, наверное, это очень важно, чтобы газетные формы жили и чтобы их могли люди воспринимать. Для этого, конечно же, нужно учить, наверное, с юности воспринимать вот такие большие формы, читать и наслаждаться тем, что ты видишь в газете.
1: Чем гордитесь?
2: Есть чем гордиться, поэтому могу сейчас немножко похвастаться, как говорят.
1: А мы сейчас, с огромным удовольствием послушаем.
2: Да. Ну, нужно сказать, что в этом году, в 26-м, мы стали лауреатом премии правительства России. 5 сотрудников газеты «Белгородская правда» получили вот такие почетные знаки. В 2026 году, это вот буквально недавно, газета третий раз вошла в 10 лучших газет России. Эти тоже очень гордимся, потому что это сложная работа — войти в 10 лучших газет, стать победителем этого конкурса. Этот конкурс учрежден Союзом журналистов России и редакцией журнала «Журналистика и медиарынок», и проводится он ежегодно, и вот уже третий год мы можем, ну, так вот сказать, что действительно мы там укрепились. И в прошлом году я еще была награждена особой наградой от этого конкурса. Впервые эта награда вручалась. Это был диплом за мужество и верность профессии при работе на прифронтовой территории.
1: Если вернуться к этой награде, что именно в ежедневной работе, на ваш взгляд, делает эту формулировку особенно точной?
2: То, что мы стараемся показывать в своей газете и рассказывать не только о каких-то мирных вещах, которые мы все переживаем, с вами радуемся, замечаем, но еще и что случается в нашей области, в приграничье. Есть у нас такая рубрика «Точка на карте». Раньше это была мирная рубрика, в которой мы рассказывали о том, как развиваются села. Сейчас, к сожалению, в этой рубрике мы рассказываем о том, как меняются села в связи с обстрелами, в связи с тем, что некоторые села практически у нас закрыты. Ну, так вот складывается, что говорим об этом. И вот я выезжаю туда, я пишущий редактор. Выезжаю туда, изучаю, как живут люди, разговариваю с ними. И, соответственно, пишу об этом свои очерки или путевые заметки.
3: Вы пишете, что каждый третий житель – волонтер. А вот как редакция отражает этот масштаб добровольчества от крупных организаций до бабушек, которые носочки вяжут?
2: Да, в прошлом году, например, у нас вышло, наверное, около 50 полос. Полоса – это страница в газете о том, как люди занимаются волонтерством на территории Белгородской области. В каждом населенном пункте, в каждом городе, в селе мы находим таких людей, которые занимаются добровольчеством, что-то делают для наших бойцов, помогают, и, конечно же, стараемся об этом писать. Это очень важно, потому что пройдет время, те, кто пограмотнее, скажем так, те, кто посильнее, те впишут свои имена в списки и получат награды. А вот какая-то бабушка Маня, которая живет там на окраине Красногвардейского района, предположим, она, конечно же, не сможет этого сделать в силу того, что она просто не знает, как это правильно сделать. Поэтому мы, конечно, стараемся на страницах газеты оставлять память о таких людях.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.

0: любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 136 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 17 округам. Противник совершил 5 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. 261 беспилотник сбит и подавлен. В результате террористических действий ВСУ в Шебекинском округе погибли двое мужчин, среди которых был фельдшер скорой помощи. Искренние соболезнования семьям погибших. В Белгородском и Шебекинском округах получили ранения 9 человек, включая двоих сотрудников скорой помощи. В регионе наращивают усилия по обновлению дорожной инфраструктуры. Об этом рассказал Александр Шуваев. В 2026 году планируют построить и отремонтировать почти 332 километра дорог. На эти цели будет направлено более 23 миллиардов рублей, сообщил глава области. Уже выполнены работы на более чем 86 километрах. Один из масштабных проектов – капремонт путепровода по проспекту Ватутина в Белгороде. Работы стартуют в октябре. После ремонта путепровод станет современнее и удобнее. 5 полос движения, включая выделенную для общественного транспорта, тротуары с раздельным движением пешеходов и велосипедистов, центральная разделительная полоса. Это повысит пропускную способность и безопасность. Полностью закрывать путепровод не будут, движение поочередно организуют в 2 полосы по одной половине путепровода. Подрядчик планирует завершить работы в ноябре 2028-го. В Белгороде продолжается восстановление поврежденных ударами беспилотников домов, рассказал Валентин Демидов. В одном из многоквартирных домов была полностью уничтожена кровля, разрушены плиты перекрытий на 4-м и 5-м этажах, лестничные пролеты и шахты дымоудаления. Серьезные повреждения получили 7 квартир. В 6 квартирах уже возведены кирпичные стены и смонтированы плиты перекрытия. Параллельно идет ремонт дымоходов на крыше и демонтаж карнизов. Еще одна многоэтажка повреждена осколками беспилотника, который попал в дом напротив. В 20 квартирах разбиты стекла, выполнены замеры, заказаны окна, идет монтаж новых стеклопакетов. Замена окон также ведется в 55 квартирах, куда уже завезены необходимые материалы. После установки строители приступят к остеклению балконов. Восстановительные работы идут без выходных. Стремимся максимально сократить сроки, отметил градоначальник. Всего в работе находятся 2379 квартир и 371 частный дом. Белгородцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе признания и поддержки сообществ «Городские интонации». Конкурс направлен на выявление и поддержку лидеров городских преобразований, чьи реализованные проекты формируют новый облик территорий, вдохновляют жителей и служат примером для тиражирования по всей стране. К участию в конкурсе приглашаются физические лица, граждане России, достигшие совершеннолетия, юридические лица, некоммерческие организации, СМИ, коммерческие компании, корпоративные фонды и субъекты малого предпринимательства. Прием заявок с 24 августа по 15 октября. Подробная информация размещена на сайте urbanintonations.ru. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка, приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите-ка, работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

победить нас не убудет. Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Новгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь. Только вместе мы все победим.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Я хотел бы капать.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в

срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию более чем на 3 месяца, сокращается с 90 до 30 дней. Вейпы, сигареты, другую табачную и никотин содержащую продукцию нельзя будет продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. В отношении единственного в муниципалитете государственного медучреждения по таким направлениям, как онкология, инфекционные заболевания и хирургия, нельзя будет заключать концессионное соглашение и соглашение о государственно-частном партнерстве. Ремонт объектов культурного наследия, посвященных событиям, участникам и жертвам всех военных конфликтов, можно будет проводить по упрощенной процедуре. С 1 октября в России повысят военные пенсии, выплаты проиндексируют на 4% вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Также пенсионерам предусмотрены дополнительные прибавки при достижении 80 лет, получении первой группы инвалидности, наличии иждивенцев и необходимого северного или сельского стажа. А с 1 ноября пересчитают специальные надбавки для бывших членов летных экипажей и работников угольной промышленности. С 1 сентября Минздрав обновит порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО. Согласно новым правилам, люди с первой и второй группами здоровья смогут получать допуск автоматически без дополнительного медицинского заключения. При этом школьникам с такими группами здоровья, которые планируют участвовать в соревнованиях с повышенными физическими нагрузками, потребуется осмотр врача по спортивной медицине и дополнительные обследования. Участникам с третьей и четвертой группами нужно будет пройти осмотр у терапевта или педиатра. Дети с инвалидностью смогут участвовать в соревнованиях после консультации врача по спортивной медицине с учетом индивидуальной программы реабилитации. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. Массового перехода российских университетов на новую модель с 1 сентября текущего года не произойдет, сообщили в Миноборнауки. Поступившие на программы бакалавриата и магистратуры смогут по ним доучиться. Дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся действующими документами о получении высшего образования в будущем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
6: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
9: Цены для магазинов Белгородской области.
10: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
11: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

А дома ждет она, моя любовь. Шутя мне скажет, где вас буря носит и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я погиб весной под Волновахой, на войне, в украинской степи. И лежу с разорванной рубахой и с глубокой раной на груди. С моря веет майская прохлада, выпускает яблоня цветы. И мне больше ничего не надо, кроме этой райской красоты. Жук ползет по снайперской винтовке, и Волга в терновнике поет. И природе будто бы неловко, что я умер среди ее красот. Вы меня, ребята, подберите, я хочу на родине лежать. Средь березок русских схоронить. Маму жалко, будет горевать. И девчонку тоже очень жалко, что не вышла замуж за меня, что другой подарит ей фиалки. Ну, уже не я, не я. Жаль еще, что не узнать мне даты дня победы, не понаблюдать, как пройдут российские солдаты Киев от нацистов очищать. Я погиб весной под Волновахой, на войне в украинской степи, и нательный крестик под рубахой тихо шепчет: «Господи, прости». Сергей Шаров.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: бьется в сердце.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
5: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
6: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал на своих страницах об особом дне для Чернянского округа. 28 августа

детские сады и школы муниципалитета оснащаются современным оборудованием для комфортного обучения. Активно развиваются туристические маршруты. 28 августа военные медики в России отмечают свой профессиональный праздник. Врачи работают в сложнейших условиях, оперируют под обстрелами в бронежилетах с риском для собственной жизни. Их вклад для обеспечения победы над врагом и заслуги велики. Искренние добрые пожелания и благодарность военным медикам от жителей Белгородчины. Короче, идет капремонт детского отделения Центральной районной больницы. Площадь здания более 2700 квадратных метров. Учреждение рассчитано на 127 посещений в смену. На объекте будет выполнен комплексный капитальный ремонт, включающий обновление кровли и фасада, отделку помещений, замену оконных блоков и инженерных коммуникаций. Медицинское учреждение преображается в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Завершить капремонт планируется в конце 2026-го. Второй международный симпозиум скульпторов отражения в самом разгаре, поделился Валентин Демидов. 10 мастеров из разных уголков России, включая белгородских скульпторов, несколько недель работают на технической площадке в парке «Берега». Произведения постепенно обретают очертания, и за этим процессом ежедневно наблюдают сотни горожан. Проект получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. Тема этого года – наставничество в широком смысле. Все, что помогает человеку найти свой путь. Скульпторы создают аллегории – маяк, древо знаний, разговор, первый шаг. Пока они превращают уральский мрамор в философские образы, идет подготовка оснований под постаменты, параллельно благоустраивается пространство вокруг. Парк живет, развивается, становится настоящим центром притяжения, рассказал градоначальник. Как зарождалась Белгородская губерния, какой путь прошло русское государство, чьи имена навсегда остались в истории? В Белгороде стартует исторический лекторий «От Руси до Российской Федерации». Цикл встреч пройдет в Белгородской универсальной библиотеке и на площадках учебных заведений. Лекции будут читать ведущие эксперты. Первая встреча запланирована на 3 сентября. Вход свободный. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите друг друга.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
8: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

Все-таки ребята с нашего двора, белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа». Приближаем ее.

0: прогноз погоды.
1: Прогнозом синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Да.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Совсем недавно Леночка была у нас в гостях и брала интервью. Теперь мы поменялись местами. Я буду брать интервью у Лены. И расскажет она, конечно же, о своей газете и о том, чем они занимаются, для кого предоставляют материал и что интересного у них происходит.
3: Газета у нас достаточно известная, «Белгородская правда», газета, которая в следующем году отметит 110 лет. Это огромный период исторический, эпохальный, можно сказать, потому что газета пережила все: революцию, Великую Отечественную войну, коллективизацию, восстановление Союза, затем, естественно, 90-е годы. Ну, это настолько всего много, что сейчас, мне кажется, мы переживаем вот такой тоже непростой период, но, наверное, мы переживаем это достойно, потому что у нас есть большой опыт.
2: 110 лет – это солидная дата. И вот если вспомнить свое детство, то всегда мы ждали того дня, когда в почтовый ящик будет брошена газета почтальоном, и это было всегда событием. Вот я сейчас об этом рассказываю, у меня мурашки идут по коже, потому что действительно мы настолько ждали эту газету, и мы читали, и передавали друг другу, и всегда, конечно, было честью быть подписанным на газету. А в вашей семье читали?
3: Конечно, в моей семье читали всегда. Периодическую печать, им очень много. Папа мой выписывал и «Правду», «Известия», такие газеты, которые были для него важны. Мы выписывали всегда «Районку» обязательно. Конечно же, это повторилось и в моей семье, потому что, когда не было такого развития интернета, я тоже выписывала газеты и журналы, конечно же. Журналы я выписываю по сей день. И знаю таких друзей своих, которые имеют возрастных родственников, сейчас выписывают газеты. Газеты, они обязательно. Ну, время меняется, поэтому, может быть, конечно же, сейчас таких людей, которые знают вообще о том, что такое подписка, ну, может быть, стало меньше. Ну, что ж, я хотела бы сказать, что газетные формы – это большие, крупные формы, это очерки, зарисовки, интервью, которые осилит, может быть, не каждый молодой человек за один раз, но я хочу сказать, это глубокий взгляд на происходящее. Вот когда читаешь такое, вот, например, очерк, о человеке. Угу. Ну, наверное, это очень важно, чтобы газетные формы жили и чтобы их могли люди воспринимать. Для этого, конечно же, нужно учить, наверное, с юности воспринимать вот такие большие формы, читать и наслаждаться тем, что ты видишь в газете.
2: Чем гордитесь?
3: Есть чем гордиться, поэтому могу сейчас немножко похвастаться, как говорят.
2: А мы сейчас, с огромным удовольствием послушаем.
3: Да. Ну, нужно сказать, что в этом году, в 26-м, мы стали лауреатом премии правительства России. 5 сотрудников газеты «Белгородская правда» получили вот такие почетные знаки. В 2026 году, это вот буквально недавно, газета третий раз вошла в 10 лучших газет России. Этим тоже очень гордимся, потому что это сложная работа войти в 10 лучших газет, стать победителем этого конкурса. Этот конкурс учрежден Союзом журналистов России и редакцией журнала «Журналистика и медиарынок», и проводится он ежегодно, и вот уже третий год мы можем, ну, так вот сказать, что действительно мы там укрепились. И в прошлом году я еще была награждена особой наградой от этого конкурса. Впервые эта награда вручалась. Это был диплом за мужество и верность профессии при работе на прифронтовой территории.
2: Если вернуться к этой награде, что именно в ежедневной работе, на ваш взгляд, делает эту формулировку особенно точной?
3: То, что мы стараемся показывать в своей газете и рассказывать не только о каких-то мирных вещах, которые мы все переживаем, с вами радуемся, замечаем, но еще и что случается в нашей области, в приграничье. Есть у нас такая рубрика «Точка на карте». Раньше это была мирная рубрика, в которой мы рассказывали о том, как развиваются села. Сейчас, к сожалению, в этой рубрике мы рассказываем о том, как меняются села в связи с обстрелами, в связи с тем, что некоторые села практически у нас закрыты. Ну, так вот складывается, что говорим об этом. И вот я выезжаю туда, я пишущий редактор. Выезжаю туда, изучаю, как живут люди, разговариваю с ними. И, соответственно, пишу об этом свои очерки или путевые заметки.
0: Вы пишете, что каждый третий житель – волонтер. А вот как редакция отражает этот масштаб добровольчества от крупных организаций до бабушек, которые носочки вяжут?
3: Да, в прошлом году, например, у нас вышло, наверное, около 50 полос. Полоса – это страница в газете о том, как люди занимаются волонтерством на территории Белгородской области. В каждом населенном пункте, в каждом городе, в селе мы находим таких людей, которые занимаются добровольчеством, что-то делают для наших бойцов, помогают, и, конечно же, стараемся об этом писать. Это очень важно, потому что пройдет время, те, кто пограмотнее, скажем так, те, кто посильнее, те впишут свои имена в списки и получат награды. А вот какая-то бабушка Маня, которая живет там на окраине Красногвардейского района, предположим, она, конечно же, не сможет этого сделать в силу того, что она просто не знает, как это правильно сделать. Поэтому мы, конечно, стараемся на страницах газеты оставлять память о таких людях.
0: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Белгородская правда», член Союза журналистов, лауреат премии правительства России Елена Хофхун. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре. Срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию более чем на 3 месяца, сокращается с 90 до 30 дней. Вейпы, сигареты, другую табачную и никотин, содержащую продукцию, нельзя будет продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. В отношении единственного в муниципалитете государственного медучреждения по таким направлениям, как онкология, инфекционные заболевания и хирургия, нельзя будет заключать концессионное соглашение и соглашение о государственно-частном партнерстве. Ремонт объектов культурного наследия, посвященных событиям,

ответственности. С 1 сентября Минздрав обновит порядок прохождения медосмотра для сдачи нормативов ГТО. Согласно новым правилам, люди с первой и второй группами здоровья смогут получать допуск автоматически без дополнительного медицинского заключения. При этом школьникам с такими группами здоровья, которые планируют участвовать в соревнованиях с повышенными физическими нагрузками, потребуется осмотр врача по спортивной медицине и дополнительные обследования. Участникам с третьей и четвертой группами нужно будет пройти осмотр у терапевта или педиатра. Дети с инвалидностью смогут участвовать в соревнованиях после консультации врача по спортивной медицине с учетом индивидуальной программы реабилитации. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года. Массового перехода российских университетов на новую модель с 1 сентября текущего года не произойдет, сообщили в Миноборнауки. Поступившие на программы бакалавриата и магистратуры смогут по ним доучиться. Дипломы с квалификацией бакалавры и магистры останутся действующими документами о получении высшего образования в будущем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так изменилось.

И наступила тишина, как будто павший лист осенний застыл, и кончилась война. А это выстрел был последний. Вдруг стало слышно пение птиц, и речку снова слышно стало. Ветрами смерть смахнула с лиц, и можно все начать сначала.

0: началась война.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: «А давайте честно» с Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни. Давайте поговорим честно. Ну что, дорогие друзья, осталось последние 3 дня лета. Впереди День знаний, с наступлением которого я всех школяров и студентов, а прежде всего их родителей, искренне, хотя и немного заранее, поздравляю. Но вернемся к текущим событиям. Жители Херсона призывают эвакуироваться из города. С таким заявлением выступил глава тамошней оккупационной администрации некто Прокудин. По его словам, из-за серьезных разрушений ТЭЦ этой зимой, вероятно, не сможет работать в штатном режиме, поэтому город может надолго остаться без света и тепла. «Нафтогаз» также подтвердил, что в результате удара КАБами ТЭЦ получила критические разрушения, полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции. Ой, а что же такое случилось? Ведь вооруженные силы России могли разрушить окончательно Херсонскую ТЭЦ еще давно и оставить город полностью без электричества и тепла. Но не уничтожали этот объект полностью. ПАМами оббили частично, по некоторым узлам выводили на время ее из эксплуатации. А это прямое следствие развязанной укронацистами инфраструктурной войны, той самой операции по принуждению России к миру. 40 дней им отвели на наш перелом. Ракеты и дроны по гражданским объектам, складам, нефтянке. И Россия должна была осыпаться. 5 августа срок истек. И наш президент Владимир Путин беспощадно подвел итог этой очередной авантюры. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить, не получили и никогда не получат, заявил президент. Расширение наших ударов по украинской инфраструктуре Путин прямо назвал зеркальным ответом. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Хотели выбить нашу экономику? Горят цеха и товарные склады от Львова до Запорожья. Полезли к нашей логистике? Черное море закрыто. Узлы и тяга на железке жгутся методично. Отдельной строкой сельхозпродукция, с которой банка кормится валютой. Теперь их чиновники бегают по трибунам ООН и пугают мир голодом. Путин на это отвечает цифрой. У нас в этом году не меньше 60 миллионов тонн на экспорт. Дефицита мировые рынки не увидят. Мы готовы поделиться, если украинского зерна кому-то не хватает. По ситуации в наших тылах без бравады. Прилеты у нас есть. Ущерб тоже. И каждый погибший. Не строчка в субботке. Президент сказал об этом отдельно. Это трагедия отдельно взятой семьи. И наше общее горе. Отсюда и разговор про ПВО, про координацию военных с гражданскими, про восстановление объектов. Не самоуспокоение, а список задач. По словам Путина, Киев через посредников ищет, как из этой ямы выбраться, из ямы, которую сам себе и вырыл, под аплодисменты кураторов. И предложения оттуда идут, но по интеллигентной оценке президента, экзотического характера. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле, подчеркнул он. Реалии на земле – это наши войска, которые нарастили темп на всех направлениях, пока в Киеве считали дни своей 40-дневной кампании. Договариваться придется с этими реалиями, а не с кураторами. Хотели войну на истощение? Получите. Херсону грозит тотальная гуманитарная катастрофа этой зимой. Город превращается в каменные джунгли. Зеленский сам спровоцировал эскалацию, которая угрожает масштабной гуманитарной катастрофой. И еще и Запорожью, Харькову, Чернигову, Сумам и всей левобережной Украины, плюс Киеву, Николаеву и Одессе. Жители этих городов должны сказать спасибо Зеленскому за будущую черную зиму 2.0, которая будет намного сложнее предыдущей. Всем на оставшихся частях Украины уже стало ясно, что на террористические удары ВСУ Россия будет отвечать сильнее и сильнее, что будет полностью уничтожать украинский бизнес, логистику и остатки и так еле-еле работающей экономики. Но на банковые решили не останавливаться, а наоборот ускорить процесс. Причина банальна. Именно эти удары помогают демонстрировать хоть какой-то успех в войне, так как на фронте у них только отступление, а сказки о потужном наступлении ВСУ уже не работают. Плюс к этому, если на Украине начнется гуманитарная катастрофа, то Зеленский использует это для личного пиара и усиления отлова крепостных. Киев могут ждать практически круглосуточной атаки реактивными шахедами. Они так называют наши герани, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, Россия меняет тактику и все чаще бьет не только по энергетике, но и по складам, логистическим центрам, промышленности, ритейлу и другому бизнесу. Цель – системно ослабить украинскую экономику и создавать постоянное давление на тыл. Одновременно Россия резко наращивает производство более быстрых реактивных дронов, отметил эксперт. По данным их разведки, Россия сейчас способна выпускать около 3000 Герани-4 и Герани-5 в месяц, а общий план производства различных Гераней, Гарпий, Гербер на август составляет около 11 тысяч единиц. Заметим, это их подсчеты. На самом деле гораздо больше. Мы уже не раз их удивляли. По словам Мусиенко, по Киеву возможны как одиночные пуски, так и группами до 20 реактивных дронов. То есть нынешние почти непрерывные тревоги могут стать не разовой историей, а новой тактикой России. Постоянно держать под ударом столицу и экономический тыл страны. Уже сегодня наша армия массово бьет по всей складской агломерации Киева и области, тем самым оставляя столицу без провизии, лекарств, стройматериалов и так далее. Фактически обрезает всю инфраструктуру. Украинские аналитики уже в панике. Это приведет к тому, что столицу и все северо-восточное направление будет сложно содержать. А значит, здесь явно просматривается долгосрочная стратегия по подготовке Черниговского и северо-сумского наступления вооруженных сил РФ, чтобы срезать выступ на севере, откуда ВСУ постоянно запускают дроны в направлении Москвы. Плюс к этому выход к Чернигову, который превратит его в мертвый город, как Херсон. Далее даст доступ России постоянно кошмарить Киев, превращая его в зону боевых действий. Это нанесет Украине колоссальный экономический ущерб. У Зеленского даже рассматривали план во вторжении с этого направления в Россию, но отказались пока, так как не хватает ресурсов. Тем более, многие командиры против были, так как есть пример Курской авантюры, которая привела к фатальным последствиям для ВСУ, которая уже готовится к обороне Сум. Трагически заключают они. Показушная акция по сбитию в четверг баллистики над Киевом была реализована из старых запасов, которые хранились на всякий случай для охраны важных целей. Новые ракеты только едут. Таким образом, марионеточная власть хочет поднять моральный дух общества, закинуть переможные месседжи в соцсети и отвлечь всех от коррупционных кейсов власти. Но и с этим щось пошло не так. Хоть в отчетах что-то сбивали, но очень много пропустили. Наши ракеты и герани попали по большим складам в Борисполе. Летело и летит по Одессе и области. Измаильские и Ильичевские порты под ударами. Кривому Рогу, Полтаве, Кременчугу также досталось после ночного обстрела. При этом постоянно летит по Харькову, Запорожью, Херсону. Причем не дорогие ракеты, а массовые кабы. Эксперты в Киеве прогнозируют, ПВО будет постоянно в дефиците и не сможет прикрыть даже 20% важных объектов страны. Все громкие заявления Зеленского о том, что Киев получит ПВО, это попытка создать иллюзию перемоги для общества. Украина без бизнеса и промышленности, а украинцы без работы и средств к существованию. Это результат очередной авантюры. Украинский маркетплейс увольняет часть сотрудников из-за последствий российских атак на логистические комплексы, говорится в сообщении компании. Сеть метро скоро закроется на Украине, как и остальные крупные сети, так как потери бизнеса оцениваются в миллиарды долларов, а помогать им никто не будет. Также без работы останутся тысячи работников АЗС и агропромышленного комплекса. Зеленскому подходит такой сценарий, ведь загнав народ за черту бедности, он вынудит всех идти воевать, так как денег заработать на жизнь будет негде. Тем более жить и прятаться в холодных и темных квартирах будет невозможно. А и без того призрачные надежды, что за граница нам поможет, тают с каждым днем. Запасы ракет «Патриот» в Европе находятся на критическом уровне, сообщает Associated Press. Агентство пишет, что вооруженные силы США испытывают критическую нехватку современных противоракетных комплексов в Европе, вызванную войной с Ираном. И это вызывает опасения по поводу уязвимости стран НАТО перед потенциальным российским нападением. По словам представителя Пентагона, наиболее тревожный дефицит касается противоракетных комплексов «Патриот», способных хоть как-то через раз, но сбивать российские высокоскоростные баллистические ракеты. В случае нанесения России баллистических ракетных ударов, например, по военному штабу или электростанции, НАТО может оказаться в положении, аналогичном Украине, и будет вынуждено получать удар за ударом, заявил представитель Пентагона. В Европе у американских военных определенно недостаточно ракет «Патриот», чтобы остановить любую возможную продолжительную ракетную атаку. А их возможности по защите единичного ракетного удара или от случайной российской ракеты, отклонившись от курса, очень ограничены, заявил американский чиновник. На этом фоне Польша не хочет размещать ядерное оружие на своей территории, заявил замминистра обороны страны Павел Залевский. Как сообщает Reuters, он сказал об этом прямо в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории, заявил Залевский. А ведь раньше так хотела, аж из штанов выпрыгивала. Кстати, нашу новую, дешевую, но очень эффективную ракету-дрон «Бандероль» языкастые западные журналисты охарактеризовали как надгробный крест, который армия России забивает крышку гроба Украины. Их невозможно сбить дешевыми дронами-перехватчиками, а только ПВО, которого также уже мало, и оно не справляется с наплывом этих смертоносных посылок. И замечают, что чем больше будет таких вот игрушек у России, тем сильнее будут разрушения на Украине. И ей даже 300 патриотов не помогут. В общем, наша стратегия на эту осень понятна. Неуклонное наступление на земле и вынос всего, до чего можно дотянуться с воздуха. Теперь никаких сдерживающих факторов. Ящик Пандоры открыт не нами, но мы его для сопредельных территорий закрывать больше не собираемся. Выход к морю, все сухопутные коридоры, весь транспорт, вся логистика, все системы жизнеобеспечения, не уцелеет ничего. Отбить у коалиции желающих желание желать – вот наша задача на предстоящую осень.

это Белгородский район, активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев рассказал на своих страницах об особом дне для Чернянского округа. 28 августа в муниципалитете отмечают сразу две даты – 370-летие поселка Чернянка и День образования округа. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил вклад местных жителей в развитие территории. Благодаря их труду в округе добиваются рекордных урожаев, обновляют школы, благоустраивают парки и скверы. Особое внимание уделяют поддержке участников СВО и их семей, организуют гуманитарные конвои и помогают каждой семье. Также руководитель области обратил внимание на Волоконовский округ, который отмечает 98-ю годовщину со дня образования. Основу его экономики составляет агропромышленный комплекс. Это лидер региона по производству мяса птицы и свинины. Детские сады и школы муниципалитета оснащаются современным оборудованием для комфортного обучения. Активно развиваются туристические маршруты. 28 августа военные медики в России отмечают свой профессиональный праздник. Врачи работают в сложнейших условиях, оперируют под обстрелами в бронежилетах с риском для собственной жизни. Их вклад для обеспечения победы над врагом и заслуги велики. Искренние добрые пожелания и благодарность военным медикам от жителей Белгородчины. В Короче идет капремонт детского отделения Центральной районной больницы. Площадь здания более 20.

белгородских скульпторов несколько недель работают на технической площадке в парке «Берега». Произведения постепенно обретают очертания, и за этим процессом ежедневно наблюдают сотни горожан. Проект получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. Тема этого года – наставничество в широком смысле. Все, что помогает человеку найти свой путь. Скульпторы создают аллегории – маяк, древо знаний, разговор, первый шаг. Пока они превращают уральский мрамор в философские образы, идет подготовка оснований под постаменты, параллельно благоустраивается пространство вокруг. Парк живет, развивается, становится настоящим центром притяжения, рассказал градоначальник. Как зарождалась Белгородская губерния, какой путь прошло русское государство, чьи имена навсегда остались в истории? В Белгороде стартует исторический лекторий «От Руси до Российской Федерации». Цикл встреч пройдет в Белгородской универсальной библиотеке и на площадках учебных заведений. Лекции будут читать ведущие эксперты. Первая встреча запланирована на 3 сентября. Вход свободный. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите друг друга.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: злой шутник, озорник, Купидон.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Один день без войны, поют, друг, соловьи. А мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова в бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. И так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. И вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Z.
2: Подключай сердце. Включай Радио Z.

Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ободранного Мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Кусочек хлеба — это очень мало, но крошечка достанется тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались одни на свете, только ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем, и смерть вокруг летала злою птицей. Бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильно и не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск промелькнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна! Ах, сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война!

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Вновь о том, что день уходит с земли. В час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним, вспомним, как.

0: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни. Давайте поговорим честно. Ну что, дорогие друзья, осталось последние 3 дня лета. Впереди День знаний, с наступлением которого я всех школяров и студентов, а прежде всего их родителей, искренне, хотя и немного заранее, поздравляю. Но вернемся к текущим событиям. Жители Херсона призывают эвакуироваться из города. С таким заявлением выступил глава тамошней оккупационной администрации некто Прокудин. По его словам, из-за серьезных разрушений ТЭЦ этой зимой, вероятно, не сможет работать в штатном режиме, поэтому город может надолго остаться без света и тепла. «Нафтогаз» также подтвердил, что в результате удара КАБами ТЭЦ получила критические разрушения, полностью уничтожено и выведено из строя все теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование, которое оставалось на станции. Ой, а что же такое случилось? Ведь вооруженные силы России могли разрушить окончательно Херсонскую ТЭЦ еще давно и оставить город полностью без электричества и тепла. Но не уничтожали этот объект полностью. ПАБами оббили частично, по некоторым узлам выводили на время ее из эксплуатации. А это прямое следствие развязанной укронацистами инфраструктурной войны, той самой операции по принуждению России к миру. 40 дней им отвели на наш перелом. Ракеты и дроны по гражданским объектам, складам, нефтянке. И Россия должна была осыпаться. 5 августа срок истек. И наш президент Владимир Путин беспощадно подвел итог этой очередной авантюры. Разумеется, никакого перелома в противостоянии с Россией не могло произойти и не произошло. Никакого преимущества киевский режим и его хозяева не могут получить. Не получили и никогда не получат, заявил президент. Расширение наших ударов по украинской инфраструктуре Путин прямо назвал зеркальным ответом. Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Хотели выбить нашу экономику? Горят цеха и товарные склады от Львова до Запорожья. Полезли к нашей логистике? Черное море закрыто. Узлы и тяга на железке жгутся методично. Отдельной строкой сельхозпродукция, с которой банка кормится валютой. Теперь их чиновники бегают по трибунам ООН и пугают мир голодом. Путин на это отвечает цифрой. У нас в этом году не меньше 60 миллионов тонн на экспорт. Дефицита мировые рынки не увидят. Мы готовы поделиться, если украинского зерна кому-то не хватает. По ситуации в наших тылах без бравады. Прилеты у нас есть. Ущерб тоже. И каждый погибший. Не строчка в субботке. Президент сказал об этом отдельно. Это трагедия отдельно взятой семьи. И наше общее горе. Отсюда и разговор про ПВО, про координацию военных с гражданскими, про восстановление объектов. Не самоуспокоение, а список задач. По словам Путина, Киев через посредников ищет, как из этой ямы выбраться, из ямы, которую сам себе и вырыл, под аплодисменты кураторов. И предложения оттуда идут, но по интеллигентной оценке президента, экзотического характера. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле, подчеркнул он. Реалии на земле – это наши войска, которые нарастили темп на всех направлениях, пока в Киеве считали дни своей 40-дневной кампании. Договариваться придется с этими реалиями, а не с кураторами. Хотели войну на истощение? Получите. Херсону грозит тотальная гуманитарная катастрофа этой зимой. Город превращается в каменные джунгли. Зеленский сам спровоцировал эскалацию, которая угрожает масштабной гуманитарной катастрофой. И еще и Запорожью, Харькову, Чернигову, Сумам и всей левобережной Украины, плюс Киеву, Николаеву и Одессе. Жители этих городов должны сказать спасибо Зеленскому за будущую черную зиму 2.0, которая будет намного сложнее предыдущей. Всем на оставшихся частях Украины уже стало ясно, что на террористические удары ВСУ Россия будет отвечать сильнее и сильнее, что будет полностью уничтожать украинский бизнес, логистику и остатки и так еле-еле работающей экономики. Но на банковые решили не останавливаться, а наоборот ускорить процесс. Причина банальна. Именно эти удары помогают демонстрировать хоть какой-то успех в войне, так как на фронте у них только отступление, а сказки о потужном наступлении ВСУ уже не работают. Плюс к этому, если на Украине начнется гуманитарная катастрофа, то Зеленский использует это для личного пиара и усиления отлова крепостных. Киев могут ждать практически круглосуточной атаки реактивными шахедами. Они так называют наши герани, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, Россия меняет тактику и все чаще бьет не только по энергетике, но и по складам, логистическим центрам, промышленности, ритейлу и другому бизнесу. Цель – системно ослабить украинскую экономику и создавать постоянное давление на тыл. Одновременно Россия резко наращивает производство более быстрых реактивных дронов, отметил эксперт. По данным их разведки, Россия сейчас способна выпускать около 3000 Герани-4 и Герани-5 в месяц, а общий план производства различных Гераней, Гарпий, Гербер на август составляет около 11 тысяч единиц. Заметим, это их подсчеты. На самом деле гораздо больше. Мы уже не раз их удивляли. По словам Мусиенко, по Киеву возможны как одиночные пуски, так и группами до 20 реактивных дронов. То есть нынешние почти непрерывные тревоги могут стать не разовой историей, а новой тактикой России. Постоянно держать под ударом столицу и экономический тыл страны. Уже сегодня наша армия массово бьет по всей складской агломерации Киева и области, тем самым оставляя столицу без провизии, лекарств, стройматериалов и так далее. Фактически обрезает всю инфраструктуру. Украинские аналитики уже в панике. Это приведет к тому, что столицу и все северо-восточное направление будет сложно содержать. А значит, здесь явно просматривается долгосрочная стратегия по подготовке Черниговского и северо-сумского наступления вооруженных сил РФ, чтобы срезать выступ на севере, откуда ВСУ постоянно запускают дроны в направлении Москвы. Плюс к этому выход к Чернигову, который превратит его в мертвый город, как Херсон. Далее даст доступ России постоянно кошмарить Киев, превращая его в зону боевых действий. Это нанесет Украине колоссальный экономический ущерб. У Зеленского даже рассматривали план во вторжении с этого направления в Россию, но отказались пока, так как не хватает ресурсов. Тем более, многие командиры против были, так как есть пример Курской авантюры, которая привела к фатальным последствиям для ВСУ, которая уже готовится к обороне Сум. Трагически заключают они. Показушная акция по сбитию в четверг баллистики над Киевом была реализована из старых запасов, которые хранились на всякий случай для охраны важных целей. Новые ракеты только едут. Таким образом, марионеточная власть хочет поднять моральный дух общества, закинуть переможные месседжи в соцсети и отвлечь всех от коррупционных кейсов власти. Но и с этим щось пішло не так. Хоть в отчетах что-то сбивали, но очень много пропустили. Наши ракеты и герани попали по большим складам в Борисполе. Летело и летит по Одессе и области. Измаильский и Ильичевский порты под ударами. Кривому Рогу, Полтаве, Кременчугу также досталось после ночного обстрела. При этом постоянно летит по Харькову, Запорожью, Херсону. Причем недорогие ракеты, а массовые кабы. Эксперты в Киеве прогнозируют, ПВО будет постоянно в дефиците и не сможет прикрыть даже 20% важных объектов страны. Все громкие заявления Зеленского о том, что Киев получит ПВО, это попытка создать иллюзию перемоги для общества. Украина без бизнеса и промышленности, а украинцы без работы и средств к существованию. Это результат очередной авантюры. Украинский маркетплейс увольняет часть сотрудников из-за последствий российских атак на логистические комплексы, говорится в сообщении компании. Сеть метро скоро закроется на Украине, как и остальные крупные сети, так как потери бизнеса оцениваются в миллиарды долларов, а помогать им никто не будет. Также без работы останутся тысячи работников АЗС и агропромышленного комплекса. Зеленскому подходит такой сценарий, ведь загнав народ за черту бедности, он вынудит всех идти воевать, так как денег заработать на жизнь будет негде. Тем более жить и прятаться в холодных и темных квартирах будет невозможно. А и без того призрачные надежды, что за граница нам поможет, тают с каждым днем. Запасы ракет «Патриот» в Европе находятся на критическом уровне, сообщает Associated Press. Агентство пишет, что вооруженные силы США испытывают критическую нехватку современных противоракетных комплексов в Европе, вызванную войной с Ираном. И это вызывает опасения по поводу уязвимости стран НАТО перед потенциальным российским нападением. По словам представителя Пентагона, наиболее тревожный дефицит касается противоракетных комплексов «Патриот», способных хоть как-то, через раз, но сбивать российские высокоскоростные баллистические ракеты. В случае нанесения России баллистических ракетных ударов, например, по военному штабу или электростанции, НАТО может оказаться в положении, аналогичном Украине, и будет вынуждена получать удар за ударом, заявил представитель Пентагона. В Европе у американских военных определенно недостаточно ракет «Патриот», чтобы остановить любую возможную продолжительную ракетную атаку. А их возможности по защите единичного ракетного удара или от случайной российской ракеты, отклонившись от курса, очень ограничены, заявил американский чиновник. На этом фоне Польша не хочет размещать ядерное оружие на своей территории, заявил замминистра обороны страны Павел Залевский. Как сообщает Reuters, он сказал об этом прямо в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Польша не хочет иметь ядерные боеголовки на своей территории, заявил Залевский. А ведь раньше так хотела, аж из штанов выпрыгивала. Кстати, нашу новую, дешевую, но очень эффективную ракету-дрон «Бандероль» языкастые западные журналисты охарактеризовали как надгробный крест, который армия России забивает крышку гроба Украины. Их невозможно сбить дешевыми дронами-перехватчиками, а только ПВО, которого также уже мало, и оно не справляется с наплывом этих смертоносных посылок. И замечают, что чем больше будет таких вот игрушек у России, тем сильнее будут разрушения на Украине. И ей даже 300 патриотов не помогут. В общем, наша стратегия на эту осень понятна. Неуклонное наступление на земле и вынос всего, до чего можно дотянуться с воздуха. Теперь никаких сдерживающих факторов. Ящик Пандоры открыт не нами, но мы его для сопредельных территорий закрывать больше не собираемся. Выход к морю, все сухопутные коридоры, весь транспорт, вся логистика, все системы жизнеобеспечения, не уцелеет ничего. Отбить у коалиции желающих желание желать – вот наша задача на предстоящую осень.
2: Белгород. Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это время...

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник. Вороны кружатся над броней.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

А счастье проще, чем казалось, может быть. Всем разная судьба досталась. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: вестибюле метро.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
3: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Зет.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Что тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских поэтов?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 24. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Цветы.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: дело.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.